0: Κανάλι 1 90,4.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.